0: Alo.
1: Ha, mənəm. Что? Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он мешал, не понимаешь?
2: Аждар.